Я всех приветствую. Благодарность Богу за то, что мы можем собраться и вместе поблагодарить Бога, поклониться Ему, прочитать Слово Божие. По всем событиям, о которых мы знаем, мы понимаем все, что мы живем в последнее время. Мы понимаем то, что пришествие нашего Господа Иисуса Христа близко. Но один вопрос, который нас беспокоит – когда? Много дискуссий, много тем, много вопросов. Кто-то пытается ответить на этот вопрос. Но давайте прочитаем, какой ответ дал на этот вопрос сам Иисус Христос. Евангелие от Матфея. 24 глава с 36 стиха. Евангелие от Матфея, 24 глава с 36 по 39 стих. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Ответ Иисуса Христа на вопрос – когда? Когда будет этот день? Он заставляет сегодня меня лично и всех нас задуматься. Задуматься над теми словами, которые сказал Иисус Христос. В чем была трагедия того поколения, которое было потоплено потопом, которое погибло. Была проблема в том, чтобы они ели, женились, выходили замуж, создавали семья, работали, планировали свою жизнь, строили дома. В этом была проблема? Нет, мы же это тоже делаем с вами. Но вот одна фраза, в последнем стихе, 39-м, в разных переводах она стоит по-разному. Но вот именно в этом синодальном переводе как-то так, знаете, более четко, может потому, что я Библию начал читать на этом переводе. Все было, жили, строили жизнь. Тут вдруг Ной начинает строить ковчег, а людям к этому безразлично. И вот эта фраза «и не думали» говорит о том великой проблеме. «И не думали». В других переводах стоит, что они не обратили внимания, они не заметили, они, ну, это вообще их не интересовало. Это их не беспокоило. Ну, строит человек, ну, что-то там придумал себе какую-то историю. Говорит, покайтесь или погибнете. Ну, говорит, пусть говорит. И не думали, и что? И погибли. Это предупреждение не только было для учеников и тех, кто слушает Иисуса Христа, но если это записано на страницах Библии, это для нас, это для меня. Сегодня трагедия человечества, сегодня в том, что мы часто не думаем. Думать самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. Самая трудная вещь на свете – это думать
собственной головой. Эти слова принадлежат Генри Форду, основателю автомобильной индустрии в Америке. Думайте, призывает нас Слово Божие, рассуждать, анализировать, делать выводы и принимать решения. Это значит думать. Сегодня, в настоящее время, вы знаете, часто можно услышать фразу такую: «Думай своей головой». Что это значит? Очень легко принимать решение за кого-то. Или «я сделал так, потому что он так сказал». Думать – это непросто. Думать утомляет человека. Исследование говорит о том, что мозг человека забирает 20-30% энергии человека. Разум человека любит простое что-то, готовые шаблоны. То есть сказали, ну так значит и есть. Почему ты так сделал? Я не подумал. Поэтому часто слышишь ответ: ну по телевизору же так говорят. Думать, способность думать – это дар от Бога. И этим даром владеет только человек. Трагедия поколения, которое было потоплено потопом, в том, что они просто жили и не думали. Сегодня в мире много локальных войн. По всему миру проходят войны. Кто-то воюет за территорию, кто-то воюет за какие-то материальные ценности. Еще разные причины могут быть для войн. Но во всем мире проходит одна великая война сегодня. И христиане это понимают. Это война за разум человека. И самое главное оружие не ракеты, а ложь, которую дьявол распространяет во всем мире. Ложь – это оружие дьявола. Поэтому часто люди отказываются думать, анализировать, и потому так легко в общество пропаганда проходит, так поэтому много неправды. Мы с вами этому свидетели тоже. Мы прошли период все ковид. Сколько информации было? Сколько информации мы получали и слушали? Сегодня мы узнаем, сколько было лжи, сколько было неправды. Одни и те же люди, которые говорили тогда одно, сегодня они говорят совсем другое. И многие поверили люди. Многие оказались обмануты. Вторая опасность, которая мешает человеку правильно думать, критически рассуждать, это технологии. Современные технологии. Интернет, телефоны и последнее – это искусственный интеллект. Сразу скажу, я не против технологии. Технологии – это хорошо. Технологии – это возможности. Но главная опасность их в том, что они мешают думать человеку. Мотивы у создателей технологий, с одной стороны, хорошие. Ну, стиральная машина – это же хорошая вещь, да? Машина, которая моет посуду. Но есть другие технологии, которые заставляют человека или не дают ему возможность, не то, что не дают, а пытаются думать за человека сами. Вроде с одной стороны технологии пытаются
решить там борьба с преступностью, облегчить труд человека, больше роботов, проблемы со здоровьем и много других вопросов, да, проблем в обществе. Это хорошо, и мы пользуемся этими технологиями. Но опасность технологии стоит в том, что человек становится управляемым этими технологиями. Не мы управляем технологией, а она нами. Искусственный интеллект. Последнее время разговоров много о нем. Что за интеллект? Почему искусственный? Одно, что из этого можно, нужно нам запомнить. Этот интеллект искусственный. Не настоящий. Но молодое поколение знает, что им объяснять, что такое. Вот старшему поколению. Я думаю, ну как объяснить одним предложением старшему поколению, там, может быть, и мне тоже. Что такое искусственный интеллект? Это программа, компьютерная программа. Она понимает вашу речь. Вы говорите, спрашиваете, она вам отвечает также. И она вам предлагает решить ваши проблемы. Вы можете спросить, а вот у меня такая проблема, что мне делать? И она вам человеческим голосом отвечает, что вам делать. Но проблема в том, в этой программе, что она вам дает информацию, которую она собрала с разных источников. И один врач сказал, мне эта программа, я спросил ее в разное время, как лечить одну и ту же болезнь, она мне дала три разных ответа. Что если человек будет только пользоваться этой программой? Сегодня лечите так, завтра так, послезавтра так. Проблема этой технологии, искусственного интеллекта, она забирает у человека способность думать, она хочет, чтобы человек перестал думать, и она, эта технология начинает... Человек тогда начинает верить только тому, что говорит компьютер. Это опасность этой технологии. И человек перестает думать своим интеллектом, данным ему Богом. Например, прошлое воскресенье Рудольф говорил о том, что он пользуется еще картой, да, бумажной, если куда-то едет. Вот исследования показали, что если человек всю жизнь пользовался только программой GPS, да, вот, навигации, да, но никогда не пользовался картой, вот, обычной картой, которую мы смотрим, то часть мозга, которая отвечает за ориентир человека, она отмирает, она перестает работать. Компьютер, программа компьютерная может дать, может дать ответы на разные вопросы. Но в этой программе нету истины. Эта программа приносит хаос в мир истины. И эта программа всегда будет противостоять истине. И создатели современных технологий, особо насторожила меня одна фраза одного из создателей искусственного интеллекта, что он сказал, мы должны написать новую Библию и исправить ту, что написано. Поэтому очень важно иметь такую Библию. Потому что со временем в наших телефонах могут появиться программы, в которой будет переписана Библия. У каждого из нас есть много вопросов, и мы ищем на них ответы. Где мы их ищем? Я слышал фразу: если не знаешь ответа на вопрос, тогда спроси эту поисковую программу Google. Но разве там можно найти ответы на все вопросы?
Многие ищут ответы не там, где нужно. Есть вопросы, где мы получим правильные ответы только у Бога, через молитву, в церкви, в беседах с родителями, с пастором. Программы компьютерные содержат много информации, а нам нужны знания, нам нужна истина, а истина в Слове Божьем. Бог сотворил человека с правом выбора и с интеллектом, которым Бог дал ему. И как важно нам пользоваться тем, что дал нам Господь. Мы не можем отвергать технологии. Радио, телевидение, интернет. Нам нужно просто просить у Бога мудрости и думать, как мы можем это использовать. Церковь активно использует технологии для проповеди Евангелия. В период ковида, да, церковь сориентировалась и поняла, что надо делать онлайн-трансляции наших богослужений и проповедь Евангелия. Потому что молодое поколение, и не совсем молодое, много время проводит в телефонах, в компьютере. И там они могут услышать о Боге. Или где-то кто-то им пришлет информацию, и они посмотрят наше богослужение, проповедь Евангелия. Технологии – это хорошо, но плохо тогда, когда они начинают нами управлять. Есть даже такой случай, в Германии уже был, когда в одной из церквей проповедь была, компьютерная программа проповедовала, если так можно сказать. На экране была личность человека – вернее, это не личность. Он проповедовал как личность. Ему задали задание, приготовил проповедь на такую-то тему. Компьютерная программа обрабатывает и вам включает, и как бы личность вам проповедует. Один вопрос. Если во время этой проповеди человек хочет покаяться, или надо прервать проповедь, за кого-то помолиться, или что-то случилось. Как тогда? И другое, где место Духу Святому в этой проповеди? Поэтому есть большое искушение использовать вот это не по назначению. Главная суть и главный смысл проповеди, что там работает Дух Святой. И результат не столько от человека, сколько от Духа Святого. Поэтому сегодня призывает меня, нас всех, наш Господь, чтобы мы, живя в это последнее время, перед приходом Иисуса Христа, использовали способности, которые нам дал Господь. А я думаю, у каждого был из нас случай, когда мы осознавали, что мы не подумали. Мы приняли неправильное решение. Бог хочет, чтобы мы оставались людьми, людьми думающими. Божий интеллект в Библии. И машина, компьютер никогда не станет человеком. Мы счастливы, что у нас есть истина. И эта истина – это Слово Божие, и эта истина делает нас свободным как от греха, так свободным от технологий. Потому что технологии уже настолько человек зависимый, что не может представить сегодня жизнь без них. И поэтому в первом псалме Давид говорит такие слова, что «блажен
человек, который, второй стих, в законе воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Поэтому, чтобы нам, христианам, правильно думать, правильно рассуждать, анализировать, принимать решения, нести за них ответственность, наш разум должен быть под контролем Божьим, под контролем Духа Святого. Поэтому, что нам нужно? Мы приходим сюда, мы молимся, мы читаем Библию, мы просим Бога мудрости. Господи, я не знаю, как принять решение, помоги мне. Я вроде думаю, но ответа нет. Встаешь на колени, прошло некоторое время, раз тебе решение, и ты понимаешь, что это не ты додумался, это Бог тебе ответил. Поэтому пусть благословит нас всех Господь. Будем всегда помнить, никогда человек не придумает лучше Бога. Люди хотят, люди стремятся, люди хотят приравнять технологию к какому-то технологию к тому, что можно сделать больше, чем Бог. Не будет такого. Никогда. Поэтому в нас, людях, есть Божий настоящий интеллект, и давайте пользоваться чаще им. А создателям технологий, спасибо за технологии, мы им благодарны, но мы должны ими разумно и мудро пользоваться. Пусть Господь нас в этом благословит, и сейчас мы помолимся, как всегда, в группах. Встанем для молитвы.